Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Dance.

Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: разные ситуации.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Рекорд.

0: Доброе утро и всем привет в эту пятницу. 7 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Доброго утречка.
1: Всем прекрасного начала дня. И, о, как это звучит, завершение этой рабочей недели.
0: Да, мы с вами 4 часа. Впереди у нас 2 гороскопа. Это как минимум. А у нас и рубрика «Я в эфире», где ваши голосовые сообщения, конечно же, прозвучат на всю страну. И мы тему для этих голосовых тоже придумаем. У нас игрушка сегодня с девчонками. Называется она «Полиглотка». Поэтому, девчонки, скачивайте мобильное приложение рекорда, если хотите оказаться в прямом эфире. А, техноблок от Фила тоже ожидается, горячие новости, и все это впереди. Пока начинаем с рубрики «Какой сегодня повод?». Праздник 7 августа 2026 года, пятница, уже праздник, как минимум, а также день собирания звезд.
1: Ну, давно пора.
0: Международный день пенного смузи, те, кто ждали, на здоровье, вот он, официальный праздник.
1: Хмельного напитка, да? Так ты это имеешь в виду?
0: О, хмельного, да, мы против хмельных напитков, но сегодня же праздник, правильно?
1: Да, пейте квас.
0: Праздник холостяка. Что интересно, вчера был день подкаблучника, сегодня праздник холостяка. Это как-то связано?
1: Как будто эволюция. Следующий праздник того, кто встречается.
0: По Дарвину живем,
1: да.
0: День маяка. Сегодня 37 лет ему как, чтобы вам светило.
1: О, и стояло.
0: День кондитерского мака.
1: О, булочки с маком. Надо пойти взять.
0: Да. День особенно нелепой упаковки.
1: Это какая?
0: Ну, какая-то нелепая упаковка.
1: Это когда роза в целлофане. Девочки все время триггерят по поводу этого.
0: Да, ну нелепая упаковка.
1: Да, мол, подари просто розу, а лучше 101.
0: Нужно отдельно дарить целлофан.
1: А вот интересно, смотри, они же говорят, что роза в целлофане плохо, а если 101 розу подарить, ну, в целлофане? Как они это скажут?
0: Так, букет был в бригаде.
1: В целлофане?
0: Каждая розочка была в целлофане.
1: Ничего.
0: И одно время был тренд на подобные букеты, когда действительно заморачивались те, кто продают цветы, флористы.
1: И тут упаковка говорит, я того праздник топтал, кто это заказывает.
0: Так, также сегодня день профессионального оратора. Ораторы! Ораторы с праздником. В какой-то мере наш праздник тоже. День оратора.
1: Немножечко, да.
0: Ну, как
1: в древнем Риме точно отмечали.
0: Так, нужна рубрика у нас.
1: Давай какое-то небесное тело.
0: Какое-то небесное тело?
1: Ну, звезды, это же небесное тело.
0: Небесное тело. Ну, давай попробуем.
1: Космическое.
0: Если ты очень просишь, то давайте какое вы утром небесное тело голосовое.
1: Я думаю, много можно найти, что вы там в космосе.
0: Давайте поищем небесные тела голосовыми, записывайте в чат мобильного приложения рекорда. Голосовые ваши будем слушать. Напоминаем, вейкаперы, погнали.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Львы и Каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 7 августа прямо сейчас.
2: Овны, планы на сегодняшний день будут поломаны потоком случайностей.
1: А тельцы, не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи. Это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня.
2: Близнецы, сегодня вы будете мыслить то математически четко, то художественно-абстрактно.
1: Раки, помните, что действия говорят сами за себя.
2: Львы, позвольте сегодня повлиять на ваше собственное мнение. Возможно, это окажется полезным.
1: Девы, обмена информацией и идеями с другими людьми всегда был важен. Однако сегодня он жизненно необходим.
2: Весы, вы можете сегодня помочь кому-то увидеть свет в конце тоннеля.
1: Скорпионы, сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества.
2: Стрельцы, сегодня не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих.
1: Козероги, вам срочно необходимо улучшить как-то свое настроение.
2: Водолей, сегодняшний день принесет вам состояние некоторого недоумения.
1: Рыбы, сегодня вы будете подобны фарфоровой вазе. Тонки, изящны и очень хрупки. Всем хорошего дня, друзья.
3: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Energy.
1: А мы ждем ваши голосовые сообщения в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какое вы небесное тело, почему, для чего, для кого, записывайте. Скоро будем слушать, буквально через минут 10. Пока к новостям. Нетрезвую пенсионерку-байкишу оштрафовали в Башкирии за езду на советском мотоцикле без шлема, регистрации и страховки. Ее ИЖ Юпитер 5 отправили на штрафстоянку. Вот это старость!
2: Никогда не слышал вот набора этих качеств перед словом пенсионерка.
1: Да. Представляешь, насколько у нее задорная жизнь.
2: А вы слышишь, какая у нее была бурная молодость, если она сейчас такой чудит.
1: Жалко, что ИЖ Юпитер 5 отправили на штрафстоянку.
2: Ай, кто это? Ночная ведьма. Терроризирует весь район.
1: Не, ну если старость, то вот такая. Только без алкогольной зависимости.
2: Ну, давайте так. Если проблема только в том, что у нее нету прав.
1: Так, нет.
2: То она, ну, там еще... А, нетрезвое вождение.
1: Нетрезвое вождение, езда без шлема.
2: Тут... Не, ну без шлема, может быть, это ее выбор. Может быть, она такая: я уже завещание написала.
1: Я могу, в принципе.
2: Я так и хотела, да, вот. Нетрезвое – плохо. Все остальное, ну, как бы терпимо. Главное, чтобы она на дороге себя вела, ну, нормально, адекватно.
1: Вот можно было бы к тебе приходить, у тебя свой суд был такой частный. И ты такой: ну, терпимо.
2: Слушай,
1: это плохо.
2: Есть проблема. Если бы я был судьей, у меня был собственный суд, то так. Я молоточком бы не по деревяшке сначала, а прям по лбу сразу бы так: на, блин, не делай так больше.
1: Она же пенсионерка.
2: Ну, хорошо, по коленке, заодно бы и нервы проверили.
1: Шлем бы подарил для начала.
2: Да.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал указ, запрещающий передачу аэропорта Шереметьево иностранным лицам и подконтрольным им структурам. Одновременно аэропорт исключили из списка стратегических предприятий, что открывает возможность для его приватизации. При этом государство сохранит влияние на управление благодаря золотой акции, которая дает право вето на ключевые решения. МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги, уплаченные за услуги риэлторов, если суд признает сделку с недвижимостью недействительной. Инициатива связана с ростом мошенничества при продаже жилья после усиления банковских антифрод-систем. Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за истощения запасов американских ракет, сообщили западные СМИ. По данным источников, нехватка крылатых ракет большой дальности и средств ПВО стала одной из причин, по которой президент США отказался от дальнейших массированных ударов по Ирану. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
4: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
5: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.

0: Мы собрали все небесные дела воедино, и сейчас они прозвучат, как и обещали, ваши голосовые. Начнем, пожалуй, с Юли.
1: Доброе утро, вейкаперы. А я сегодня метеоритом влетела на работу. Вот такое я сегодня небесное тело. Всем привет, всех люблю, всем хорошего дня.
0: Видите, что она сама рада? Летела метеоритом просто.
2: Самый добрый метеорит на свете.
0: Реально. Александр.
3: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я вот такое сегодня тело. Комета метеор. Летаю куда хочу и где хочу. Всему Тосно привет. Я люблю тебя, Тосно. И всем девчонкам. Поехали.
0: Всем девчонкам.
2: Поехали.
0: Ленуська.
4: Доброе утро. Я просто звездуля. Всех люблю.
0: Этого и достаточно?
2: Звездуля, это же прекрасно.
0: Танюшка.
5: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро всем. Я сегодня, наверное, красный гигант, потому что от температуры я раскалилась настолько от этой жары, что вот-вот готова перейти в сверхновую звезду. Ну, если перейду, то буду сиять на небосклоне. Всем хорошего дня, хорошей пятницы, всего хорошего, улыбок. Спасибо.
2: Ничего себе, мы проследили жизненный путь звезды.
0: Целый, да, переход, только что пронаблюдали. Ну, еще интеллектуальное шоу, полезное.
2: Это да.
0: Вреднюлечка.
6: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я сегодня облачко, которое летит по чистому голубому небу и порхает, и смотрит на всех, и радует всех временной, как говорится, не жарой, прохладой. Всем хорошего, легкой.
0: А у девчонок все хорошо в целом, заметил?
2: Да, не все. Облачки.
0: Небесные тела, переходящие в сверхновую, метеориты, все, все гуд. Алешенька, сынок.
7: Доброе утро, парни. А я, наверное, есть небесное тело, потому что во мне бывает и Марс, и Космос Старс, а иногда даже и метеоризм.
0: Ну, у пацанов все тоже стандартно, в принципе, метеоризм.
2: Полный набор.
8: Вейкаперы на рекорде.

0: Киры на рекорде.
1: У нас ровно 9:00 в Петербурге по московскому времени, и в этом часть Филипп ответит на ваши вопросы про гаджеты, про смартфоны, наушники, часы умные и так далее. Если вам нужно что-то у него узнать, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, а мы в эфире, что успеем, у него, конечно же, спросим, и вы все это услышите. А также Радио Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу в Москве пройдет на сцену VK Stadium. Выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Авинак, Сей2Кей и Гвоздь. Конечно, 31 октября, Москва, Викей Стадиум, Пиратская станция, Рагнарёк. Не перепутайте, все подробности уже давно на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту.
2: Вот и повод сгонять в Москву.
1: Да, да. К новостям актуальным. Девушки вовсю готовятся к медовому спасу. Вот тебе смешно?
2: Мне.
1: А возможно, это сработает и с тобой. Их ритуалы, которые они проводят. Мы же ритуалы обсуждаем, в принципе.
2: Да.
1: Они надеются найти жениха на фоне роликов, где у многих это получилось. В чем суть? В прошлом году девушки мазали подошву своей обуви медом.
2: Медом.
1: И в этом году, уже до начала этого медового спаса, уже те, кто мазали, вышли замуж. И, естественно, все свои результаты все опубликовали в сети. Говорят, девочки, у меня сработало. И это народный обряд, говорят, что намазать подошву обуви медом, тогда к ней будут липнуть женихи. Вот такая история.
2: Конечно же.
1: Сейчас все будут скупать мед, мазать подошвы свои, и девчонки все будут замужние.
2: Дело, наверное, не в том, что это интересная девушка, вполне симпатичная, и она просто понравилась парню. Мед. Нет, это именно мед.
1: Только мед.
2: Вполне возможно, она намазала подошву медом, налетели пчелы, укусили в нужные места, там поднабухло, и парни такие: о, какая красотка.
1: Какая пятка.
2: Да. Или это хозяин пасеки, которую она разнесла своими ботиночками. Он ее догнал, она говорит: какой вы классный. Он говорит: какая ты классная.
1: Не, ну смотри, отрицать же тоже мы этого не можем. Может быть, где-то там чего-то как-то и происходит. Намазать подошву медом, и все, и ты замужем.
2: Кто мы такие, чтобы спорить с силой меда? То я против прополиса не пойду, понятно? Все, что делается, это вечно.
1: Никто против прополиса не пойдет.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Вот знаете, когда вы начинаете что-то новое, вы обязательно пройдете 4 стадии освоения навыка.
2: Так,
1: вот интересно. Что-то хотите новое попробовать? Угу. Главное не бояться. Смотрите, это проходит абсолютно все. Это бессознательная некомпетентность, это раз.
2: Так, сейчас приложу сразу на новое.
1: Угу. Это есть. Потом идет сознательная некомпетентность, то есть вы осознаете, что некомпетентны. Потом сознательная компетентность приходит, это третий этап. И четвертый – бессознательная компетентность, когда вы уже делаете это на автомате, а дальше все. Только развиваете. Поэтому если какой-то новый навык хотите освоить или что-то, какое-то дело, профессию и так далее, главное не бояться.
2: Надо записать все 4 стадии, чтобы я потом мог их объяснить, потому что она пока брыкается. Я говорю, я не умею так увязать узлы. Получается, у меня неосознанная некомпетентность.
1: Как заявляют исследователи, люди, которые вывели эти навыки, они говорят, самое сложное это на первых 2 этапах. Это бессознательная некомпетентность, когда очень много всего надо изучить, знать, уметь, и на тебя вот это все давит, и лень плюс ко всему. И сознательная некомпетентность, когда ты, сколько же, я не знаю еще, ё-моё, как это долго изучать. Далее проще. Главное 2 этапа этих пройти.
2: То есть я научусь подбирать плети.
1: Да,
2: все, хорошо.
1: Следующий факт. У самок виргинского опоссума ничего.
2: Какого виргинского?
1: Виргинского опоссума, поговорили о серьезном, теперь о забавном. Опоссуму нечетное количество сосков. От 9 до 17.
2: От 9 до 17.
1: Чаще всего 13. Вот, знаете, если вы встретили виргинского опоссума, то это можно как минимум поугарать на них.
2: Интересно, они хвастаются у кого-то?
1: Самки.
2: Он приходит и говорит, у меня 9. Все такие, о, боже мой, какая она классная. Говорит, у меня 18.
1: Нечетное. Не вот, может быть 18.
2: Первая с четным количеством. Представляешь, она изгой.
1: Ну, в общем, да, интересно.
2: Ты лохматая, симметричная дрянь. Иди отсюда.
1: Уильям Гриффит Уилсон был такой. Он соучредителем являлся анонимных алкоголиков. Обществом этим масштабным, откуда это все пошло. Он не пил алкоголь в течение 36 лет. И, будучи при смерти, попросил виски. Получил отказ и умер трезвым. Вот такой факт.
2: Последнюю волю умирающего.
1: Последнее, да, его желание было: можно, пожалуйста, виски? И все говорят, нет, ты же соучредитель анонимных алкоголиков.
2: Ничего. Говорит, а я вам не скажу.
3: Реклама. Кто тебе постоянно пишет?
4: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
3: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности электроснабжения. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
5: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
6: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
7: Подожди, до какого курорта?
8: До нашего. До Атлантики.
9: Ура! Мы едем в бассейн!
8: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
10: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
8: А абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
10: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
11: ООО «Бассейн Гат», город Гатчина, улица Генерала Тимошина, 13А, офис 212, ОГРН, 116-784-706-81-35.
12: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
13: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Мы вас просили рассказать про свой ритуал, и мы продолжаем читать ваши сообщения. Какие же ритуалы все-таки у вас имеются? Так, Александр вот пишет. Каждый день вечером, я если на работе, то днем уже почти год я сажусь за прописывание китайских иероглифов.
1: Так, зачем?
0: А еще каждый день с 2007 года слушаю рекорд. Вы намного лучше Азии Минус. Мы не знаем, что такое Азия Минус. Группа, у меня группа такой ассоциации.
1: Это типа каламбур. Вот, китайский иероглиф. Интересно, а что ты тренируешь? Именно написание, то есть каллиграфию или прочтение?
0: Ты же хочешь вступить в этот клуб? Ты тоже что-то тренируешь?
1: Нет, я просто, ну мне интересно. Ты же в курсе, да, что это лютое мастерство каллиграфии. Вот именно, они же там как-то держат кисть по-особенному. Именно выведение.
0: Мазок должен быть ровный.
1: Да, выведение всех знаков. Ну это много.
0: Максим пишет, мой ритуал — принимать таблетки каждое утро и вечером после инфаркта. Максим, береги здоровье.
1: Все, да, вот, будь здоров.
0: Ритуал всем, который нужно ввести, это беречь свое здоровье. Хотя бы периодически. Хотя бы вот с понедельника по четверг, я считаю.
1: Почему считаю?
0: Там дальше пятница, суббота. Так, мой ритуал. Денис рассказывает, поливаю каждую среду денежное дерево. Разговариваю с ним только с добрыми мыслями, добрыми словами. Потом прошу денежек. И вуаля, через пару дней что-то прилетает на карту. Как это работает? Говорит, не знаю. Второй год с цветами общаюсь. Интересно. А мы тут над медом смеялись, что девчонки подошву мажут, да?
1: Не, ну...
0: А потом женихов находят. Денис, денежное дерево поливай.
1: Ну ты не путай. Денежное дерево и какой-то там мед. А представляешь, дерево начнет ставить условия. Хочу подружку.
0: Ну это интересно. Кстати, мало ли. Вот мы же не знаем, как это работает. А это может быть как-то работает.
1: Самопрограммирование.
0: Тоже вещь. Первое, что делаю с утра, в будни включаю вейкапер. Мадам Рики пишет, на работе надо обязательно полчаса потупить. За чаем или кофе, с бутербродом. Это не важно. Иначе не заставить себя работать вообще. Вот это ритуал замечательный. Все прекрасно в этих ритуалах.
1: Прекрасно. У меня были пара знакомых, которые приходили на работу, и вот минут 10 реально ничего не делали. Им сначала начальник предъявлял, мол, почему? Он говорит, не мешай. И вот он проходит эти 10 минут, и человек отлично потом работает.
0: Женя, вот у меня, говорит, 2 недели назад появился новый ритуал, скидываю ваши опросы в свою группу какую-то, забирает просто, копирует.
1: Так.
0: Не шарю, как там чего настроить, поэтому пока не презентую публике, говорит.
1: Поэтому пока никто не отвечает.
0: У меня никто не голосует.
1: Да, странно.
0: Каждое воскресенье отключаем телефон, Лилия пишет, и уделяем время семье и детям, называя этот день «День семьи без интернета».
1: Это, вот это козырная штучка.
0: Неплохой
1: вообще.
0: Неплохой достаточно ритуал, да. Мне кажется, сближает семью достаточно, да. И пообщаться есть возможность. И все знают, что есть такая история в семье. Круто, круто.
1: Слушай, ну прикольно.
0: Берите на заметку ритуалы, которые выполняют наши слушатели. И расскажите про свои, если они имеются в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ. Документ предусматривает замену единого госэкзамена на государственную итоговую аттестацию. Автор инициативы Нина Останина считает, что действующая система требует пересмотра, в том числе и с высокой конкуренцией между выпускниками с высокими баллами ЕГЭ и победителями школьных олимпиад. Путин объявил благодарность коллективу «АвтоВАЗа» за вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. В этом году предприятие отметило 60-летие, а с момента запуска производства выпустило более 32 миллионов автомобилей. Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за истощения запасов американских ракет, сообщили западные СМИ. По данным источников, нехватка крылатых ракет большой дальности и средств ПВО стала одной из причин, по которой президент США отказался от дальнейших массированных ударов по Ирану. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А в Гиперленте акция «Скидка дня». С 7 по 9 августа минус 50%. На все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
4: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
5: Лента.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
11: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Дэнс лето!

0: Эфире.
1: Как и обещали мы, как и обещал Филипп, он будет отвечать на вопросы, которые вы спрашивали у него про гаджеты. Фил, привет.
2: Да, всем привет, здрасте.
1: Поехали. Филипп, стоит ли менять Honor 400 Pro на 600 Pro?
2: Ну, обычно соседние поколения менять прямо нет необходимости, поэтому, ну, если прямо не горит, то ничего глобально не поменяется.
1: Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE, так понимаю, или OnePlus Buds 4, телефон Samsung?
2: Ну, мне точно больше нравятся OnePlus-овские наушники, поэтому я выбираю их.
1: Поехали дальше. У меня сейчас Huawei Mate 20 Pro. Что можете порекомендовать до 50 тысяч рублей с хорошей камерой?
2: До 50 тысяч рублей, на самом деле, особенно камеры, это так и не купишь хорошие, потому что они все-таки начинаются постарше. Но за 50 тысяч рублей можно зайти там и посмотреть объявления, если люди что-то продают. А там наверняка будет что-то от Vivo, типа Vivo 200 Pro или Vivo 200 Pro Mini. Вот это нормально подойдет. Но вообще за 50 тысяч вот именно в магазине хороших камер вот именно нет.
1: Подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать телефон? Huawei Puro 80 Ultra или Sony Mark 8?
2: Ой, вопрос сложный. Оба смартфона в целом на любителя. Sony прямо очень сильно любителя, поэтому я бы рекомендовал все-таки здесь. Из этого выбора я брал бы Huawei. Sony прям дороговато будет и больше для фанатов.
1: Ага, а вот здесь такой вопрос, опять же, он похож на прошлый. У меня Puro 70, думаю поменять на Puro 90 серии или присмотреться к серии Honor Magic. Вот такой вопрос.
2: Смотри, важная штука. Puro называется Pura.
1: Pura.
2: Вот. Да. Что касается 70-ки, вот сейчас вышло как раз 90S Pro Max. Разница будет по фотографиям, по аккумулятору, поэтому если есть желание, можно поменять, тем более, что Pure 90 S Pro Max не такая дорогая. Что касается Honor, то здесь, наверное, я не могу сказать, что прям есть какая-то необходимость менять. Honor тоже очень хороший, безусловно, и вот там есть Google сервисы, и по цене примерно как 90 S Pro Max, вот, поэтому надо просто тут выбрать для себя, можно менять, вот. Хотя глобально разницы, конечно, не будет.
1: Вопрос к Филу. Какие смарт-часы выбрать для ребенка 7 лет? Цена-качество важны.
2: Ну, ребенку, честно говоря, что ребенку, как бы, часы, чтобы что? Вот, мне кажется, что тут надо какие-то покупать просто фитнес-трекер, типа Mi Band'ов, чтобы это, во-первых, ребенок скорее всего их теряет, вот, поэтому, чтобы не было жалко, вот, за 4000 купить Mi Band, и будет вообще отлично.
1: Так, что скажете по поводу смартфона Poco F8 Ultra? Стоит своих денег? Или, может, подскажете что-то с похожими характеристиками подешевле?
2: Ну, он стоит про 50 тысяч рублей. Наверное, один из самых интересных смартфонов за эти деньги. За эти же деньги еще можно посмотреть OnePlus 15. Он будет еще лучше, но его надо покупать уже на Алиэкспрессе. То есть это, соответственно, не просто пришел в магазин, купил.
1: Фил, вопрос на да-нет. Стоит ли покупать Vivo X100 Pro?
2: Да?
1: Отлично. Фил, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: Спасибо, ребята, вам тоже.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Давайте о погоде в Санкт-Петербурге. Плюс 22 градуса. Но, кстати, по ощущению, как плюс 20. Все еще облачно, но солнышко там не совсем спряталось. Максимальная температура сегодня плюс 23 градуса. Ближе к вечеру ожидается небольшой дождь, а температура упадет до плюс 19.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Плюс. Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: А мы, друзья, с вами уже практически готовы прощаться этим утром, в понедельник услышится. Вот нам Алина пишет: вы пропустили весов и скорпионов в любовном гороскопе. Как теперь
1: да
0: жить?
1: Как так?
0: Скорпионы, в этот день между вами и вашим любимым человеком может возникнуть конфликт из-за вашей бесхозяйственности, знайте. А весы, сегодня вам захочется вспомнить о делах давно минувших дней. Вот, что грозит вам в любви, весы и скорпионы.
1: Только хорош.
0: Все, считай, закрыли. Закрыли гештальты на эту неделю. Все, всех зачитали. Никого, надеюсь,
1: зато
0: не забыли.
1: Зато мы проверили, слушают нас или нет.
0: И спасибо, да, кстати. Много сообщений. Говорят, эй, вы.
1: А, там такое было написано.
0: Эй, парни.
1: Мы не специально пропустили.
0: Всякое бывает. Вон Александр написал: скорпиона пропустили с грустными смайликами. Все, скорпион, давайте. Всем любви на выходных. Всем знаком зодиака.
1: Всем скорпионам по Саб-Зири.
0: Не был такого в гороскопе.
1: Это уже из другой вселенной.
0: Друзья, спасибо вам большое за эту неделю. Помните, что вы самые крутые и замечательные. И никогда не забывайте про это. Мы с вами услышимся в понедельник. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
1: Всем отличного путешествия в эти выходные.
0: Пока! Вейкаперы на рекорде.

Танцевальная на связи пятница сегодня, 11.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Ну и, конечно же, не забывайте про этот день. Пора планировать уже как-то свой вечер, друзья. Это как минимум пятница. Это и день новинок у нас на рекорде. Скоро одна из них прозвучит, поэтому не переключайтесь с нами. Будьте лучшая первая танцевальная на связи. Ну и из интересного. Есть, оказывается, чемпион по всему. Он существует. Мужчина из США установил 350 рекордов Гиннесса за 11 лет и продолжает удерживать 200 из них. То есть он еще и повторяет регулярно эти рекорды и устанавливает новые рекорды. Ну вот мужику заняться нечем, а вы говорите, вот что нечего делать, да? Вот, пожалуйста, снимает все это на видео, конечно, и потом демонстрирует в сети. Все оценивают, говорят, ну жизнь у парня веселая, да? Вы рекордсмены чего являетесь? Напишите в чат мобильного приложения рекорда. Хочется знать, какие вы рекордсмены, наши слушатели. Ждем ваших сообщений. Я так точно. А пока расскажу о треках в этом часе. Алок, Everything Fine. Robin Schulz, Better Times.

0: Power в этом часе. И, конечно, пятница — это день премьер в эфире рекорда. Дамо Бразерс, братья Лукас и Луи Данн, сыновья основателей культового британского лейба Defect Records Саймона Данмора, написали трек «Trust Me» называется, который сразу же получил широкую поддержку в сетах топовых диджеев на фестивалях и клубных вечеринках Ибицы. Ну а получит ли он вашу поддержку, посмотрим. Оставляйте свое мнение в посте о новинках эфира. Дамо Бразерс, «Trust Me» — новинка на рекорде, слушаем!
1: Рекорд премьера трека.

0: Рекорд реклама.
1: Кто тебе постоянно пишет?
2: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
1: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
3: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
4: Увидеть весь Петербург сразу? 2-этажный автобус «Ситисайд Синг» – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySightSeeing.
5: ООО CitySightSeeing Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
6: Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place, чтобы зажечь огонь в наших сердцах и вместе провести еще одну незабываемую ночь этого лета под звуки любимой музыки. 3 танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
7: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
8: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: В посольстве России в Словакии сообщили, что некоторые жители страны, ранее отказавшиеся от российского гражданства ради получения словацкого паспорта, теперь хотят вернуть российские документы. Это стало возможным после изменения законодательства Словакии, которое больше не требует отказываться от прежнего гражданства для получения нового. Июль 2026 года в России оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года, сообщил Гидрометцентр. Средняя температура в этом месяце превысила рекорд, который был установлен в 2010 году и повторен в 2024. При этом рекордная жара наблюдалась в азиатской части страны, в то время как на европейской территории в целом было прохладно. Человек-паук «Новый день» за неделю обогнал по сборам историю игрушек 5 и стал самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала года. Сборы достигли 1 миллиарда 150 миллионов долларов, из них 450 миллионов в США. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире Рекорда и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с Рекордом на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Дэнс лето.

0: Рекорд реклама. Слышите? Это идеально закрывается дверцы вашей новой кухни от первой мебельной фабрики. Только премиальные материалы и безупречное качество сборки. Дизайн-проект в подарок. Готово? Уже через 14 дней. Вау! Первая мебельная. Подробности на 1mf.ru.
1: Деда, а у тебя есть клад?
2: Конечно.
1: А где спрятан?
2: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
1: Как это?
2: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
1: Целый участок? Всего за 1 100 000?
2: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
1: 317-33-34.
3: Карнавал вкусов на Фудпарк «Лето». Много вкусной еды и отличных подарков. Дегустации, мастер-классы и призы для гостей. 8 и 9 августа в ТРК «Лето». Категории 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью СПП «Лето». Подробности на сайте foodparkleto.ru.
0: Рекорд Dance Radio.
4: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: 900-300-3480 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус City Side Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну City Side Sync.
2: ООО City Side Sync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
3: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Китай ужесточает правила выезда граждан за границу. Новый указ Госсовета КНР предусматривает усиленный контроль за планами поездок, возможные дополнительные проверки документов и ограничения на выезд для нарушителей миграционных правил. За мошенничество с документами или преступления за рубежом гражданам могут запретить покидать страну на срок до 3 лет. Центробанк ожидает, что годовая инфляция в России по итогам сентября составит около 6,3%. Банк России также прогнозирует ускорение роста цен в 3-м квартале и ранее повысил прогноз инфляции на 2026 год до 6-7%. ФАС завела дело против Apple за непредустановку на устройствах под управлением iOS, iPhone и iPad национального мессенджера Max и отечественного магазина приложений. Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple о необходимости устранить это нарушение, а также предустановить на устройствах российский поисковик или поисковик другой страны ЕАЭС, но компания выполнила требования лишь частично. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: Рекорд реклама. Слышите? Это идеально закрывается дверца вашей новой кухни от первой мебельной фабрики. Только премиальные материалы и безупречное качество сборки. Дизайн-проект в подарок. Тссс. Готово? Уже через 14 дней. Вау. Первая мебельная. Подробности на 1mf.ru.
1: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах. 8 километров от города. ИЖС, коммуникации. Все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость про деньги. Пенсионер обманул мошенников, подменив деньги газетками. История такая. В Тольятти все это произошло. 77-летний мужчина должен был передать женщине-курьеру 2,5 миллиона рублей, но вовремя понял, что его обманывают. Нарезал газетку, журналы туда же закинул, запустил, нарезал и передал. Ну, в итоге, конечно же, курьера, приехавшего за макулатурой, задержали, и выяснилось, что до этого она забрала уже у другого пенсионера почти 2 миллиона рублей. Боже мой, какой хитренький дедулька. Нарезал газетку, чик-чик-чик. Не, ну молодец. Знаете, о чем я вспомнила? О том, как мы в детстве играли в магазин с помощью листиков. Листьев зеленых вот с деревьев. Все, в принципе, тогда это, что тогда работало, что сейчас. Друзья, если где-то хитрили, кого-то вот обманывали, ну, по-хорошему, конечно, пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Ознакомлюсь обязательно. Алок в этом часе. Everything's fine. Еще услышим Алесса «In Your Eyes». И непременно Ave «Meet Me in the Dark». Также Another «Talk to You». В начале часа Сони Фадера «Think About Us» в эфире.
1: Dance лето
2: на рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну, хомячка с ошейником.
3: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники в СИМ. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд
6: реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
8: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
9: Зачем нам карта? Наши сокровища находятся в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
8: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
9: Абсолютно! Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
8: 317-24-44.
10: Карнавал вкусов на Фудпарк Лето. Много вкусной еды и отличных подарков. Дегустации, мастер-классы и призы для гостей. 8 и 9 августа в ТРК Лето. Категории 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью СПП Лето. Подробности на сайте foodparklete.ru.
11: Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой. И осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: По данным Политико, власти Испании все больше сомневаются, что НАТО и Евросоюз окажут достаточную поддержку в случае обострения ситуации вокруг Сеуты. На фоне миграционного кризиса Мадрид занял более осторожную позицию в вопросе статуса своих североафриканских анклавов. Онлайн-продажи новых автомобилей в России за год выросли в 4,5 раза. В 2025 году через интернет реализовали почти 11 тысяч машин, однако на такой формат все еще приходится менее 1% всего рынка. Эксперты ожидают дальнейшего роста цифровой покупки автомобилей в ближайшие годы. Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер предложил назначить главой организации президента Норвежской футбольной ассоциации. По его мнению, она заслужила уважение своей принципиальной позиции, и пришло время, чтобы ФИФА впервые возглавила женщина. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
1: Кто тебе постоянно пишет?
2: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
1: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
3: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
5: Бартремонт.
4: А материалы?
5: Бартремонт.
4: А мебель?
5: Повторяю, Бартремонт.
4: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
5: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
4: Ну, да.
5: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
4: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
6: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
7: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
6: Просто космос!
7: Звони. 611-25-25.
6: Ага, 611-25-25.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Инвест фьючи на рекорде.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И давайте за несколько минут мы пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Начнем с Центробанка. Регулятор опубликовал резюме июльского заседания по ключевой ставке. Если коротко, то инвесторскую эйфорию несколько остудили. Да, ставку в июне неожиданно для всех снизили до 14%, вы помните. Но быстро двигаться дальше ЦБ не готов. Причина банальна – инфляция. Главным сюрпризом стал рынок топлива. Цены на бензин в июне-июле разогнали общую инфляцию до 6%. Из-за этого ЦБ повысил прогноз на этот год до 6-7%. Теперь среднюю ставку на 26-й ждут около 14,5%, а к целевым 7,5-8,5% мы вернемся только в 2029 году. Ждать надо долго. Снижать ставку будут крайне осторожно, тем более, что прогноз по росту ВВП на этот год аналитики ЦБ тоже подрезали. Теперь он между 0% и 1%. Теперь про нефть. После бурных движений на этой неделе рынок немного успокоился, но расслабляться рано. Любые новости с Ближнего Востока мгновенно отражаются на котировках. Brent пытается расти к $83 за баррель, но если смотреть на статистику за всю неделю, котировки теряют около 8%. Это все из-за переговоров Ирана и Омана по проходу через Ормузский пролив. На этом фоне США в июле впервые с 1985 года вообще прекратили импорт нефти из Саудовской Аравии, переключившись на Венесуэлу. Для России это суета в плюс. В июле нефтегаз Газовые доходы бюджета подскочили до 934 миллиардов рублей. Это максимум за год, пусть и ниже прогнозов аналитиков из Рейтер аж на 300 миллиардов. Июльская добыча в РФ тоже выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 9 миллионов. Так что за каждым новым нефтяным заголовком инвесторы очень внимательно следят.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Кстати, о рубле. Несмотря на высокую ставку, национальная валюта продолжает слабеть. Доллар за два месяца подорожал на 10 рублей, превысив на внебиржевом рынке отметку 82. Аналитики из инвестбанков называют это нормализацией после аномально крепкого курса. А причин тут много. Brent в июне падал до $71, экспортная выручка снизилась на треть, ну а импортеры увеличили спрос на валюту на 24%. Сюда добавьте дефицит юаней, поднявшие межбанковские ставки до 9% и рост импорта бензина после атак на наши НПЗ. Поэтому валютный рынок остается главным источником неопределенности для инвестора. Еще одна важная точка недели – это, конечно, сезон отчетов. Компании начинают раскрывать результаты за первое полугодие. Уже отчитались Ростелеком, Юнипро и ТГК-1. Впереди отчеты Т-технологий и X5.

0: Инвесторы следят, как бизнес выживает в эпоху дорогих денег. И выживают, к сожалению, не все. На рынке гремит дефолт Евротранса по облигациям, из-за которого акции компании обвалились на 11%. Вдобавок еще и бизнесу слегка закручивают гайки новыми правилами, хотя для клиентов они скорее в плюс. С 1 августа ЦБ взял под контроль рассрочки, запретив скрытые комиссии, а с октября маркетплейсы начнут штрафовать за необоснованные блокировки продавцов. Но если смотреть на рынок в целом по итогам недели, то картина интересная. Индекс Мосбиржи пытается прорвать уровень сопротивления в 2300 пунктов, но пока как-то слишком робко. Помогают рынку слабый рубль и приток дивидендов от Сбера и Транснефти, которые инвесторы спешат вложить обратно. Но свободные деньги на выкуп просадок у людей рано или поздно закончатся, а фундаментальных причин для роста пока что маловато. Все будет зависеть от дальнейших цен на нефть и данных по инфляции, так что за ценниками на заправках и графиком индекса сейчас одинаково пристально следят и водители, и инвесторы. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
1: InvestFuture на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну, хомячка с ошейником.
3: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники в СИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это будет.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
6: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
7: 18+. Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
8: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
9: Кто тебе постоянно пишет?
10: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
9: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас вторая категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
11: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverne.ru.
12: Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
13: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус «Ситисайд Синг» — это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты, удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySightseeing.
14: ООО CitySightseeing Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
15: Карнавал вкусов на Фудпарк Лето. Много вкусной еды и отличных подарков. Дегустации, мастер-классы и призы для гостей. 8 и 9 августа в ТРК Лето.
16: Категории 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью СПП Лето. Подробности на сайте foodparkleto.ru.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда по будним дням, а сегодня все еще, по крайней мере, для нас таковой. Мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, если в английском языке слово «фрайды» произошло от имени богини Фрей, которая в скандинавской мифологии была богиней любви и брака, то в русском языке слово «пятница» произошло, не поверите, от слова «пять». То есть для нас, в отличие от англосаксов, никакого особенного значения у этого дня нет. Просто обычный пятый день недели. Если вы его слишком любите, то это все обычное тлетворное влияние Запада. Именно поэтому мы его особенно не любим, ну, по крайней мере, до того момента, как не закончится эфир, который, как обычно, идет в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый третий россиянин угрожал увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты. По данным журналистов, в 6 из 10 случаев такой ультиматум действительно срабатывает. Эксперты объясняют это кадровым дефицитом. Работодателям зачастую проще поднять зарплату ценному сотруднику, чем искать ему замену. Правда, работает такой способ только с действительно востребованными специалистами. Остальных могут просто отпустить.
2: Отпустить? То есть, подними зарплату, иначе сейчас убегу? Типа, держите меня семеро, отпусти меня! Отпускаю.
1: А перед этим еще, может быть, если строгий такой директор, можешь ее опустить. Перед тем, как отпустить. Всякое же бывает, всякие бывают
2: работодатели. Почему строгий? Это как раз может быть...
1: Ласковый.
2: Это, да, очень ласковый. Это может быть условием принятия. А способ этот, я так понимаю, попробовали все и даже не классные специалисты. Да, даже, возможно, те, кого начальство уже само собиралось увольнять. Типа, я хочу уволиться! А ты уже уволен.
1: А вот как понять, что я вот, например, востребованный специалист? Вот я реально хочу, чтобы мне повысили зарплату. Способ, говорят, вроде бы рабочий, да, требовать повышения. В смысле, а то уволюсь. А как, если меня отпустят?
2: А это вот тут риск всегда есть.
1: А либо, я человек не рисковый.
2: Либо зарплата, либо отпустят. Либо хорошие деньги, либо опустят. Тут надо рисковать, понимаете? Но это, конечно, поразительно. Значит, каждый третий россиянин угрожал увольнением, чтобы добиться повышения. И в 6, да, из 9 случаев, из 10 даже случаев, такой ультиматум действительно срабатывает.
1: То есть в большинстве случаев все-таки срабатывает, да, как бы? Рабочий, я же говорю.
2: То есть, да, абсолютно рабочий. Ну, то есть, ну что это значит? Ну, то есть в 6 из 10 случаев работает обычный старый добрый примитивный шантаж. И тут у меня вот такой вот простой рабочий такой вот вопрос. А почему бы начальникам вот сразу же не дать своим подчиненным нормальную зарплату? Зачем им ждать, пока он будет там выносить им мозг, что он уволится? Что это за игра такая? Ты типа сначала скажешь, что уволишься, а уж потом я тебе подниму зарплату. Может быть, знаете, может быть тогда, чтобы сотруднику получать нормальную, достойную зарплату, может быть ему тогда сразу, когда он еще только пришел на собеседование, ударить кулаком по столу и сказать при приеме на работу громко: увольняюсь.
1: Ну, а возможно, начальник и считает, что дает этому, ну, жалкому человечешке нормальную по своему зарплату. Ну, там, ну, 30 с него же хватит, как бы там. Да и дал ему эти деньги. И совершенно считается справедливо. А тут еще приходит и начинает гнуть, как бы, пальцами.
2: То есть, видите, что он считает, что и 30 это хорошо.
1: Ну, а что, плохо, что ли? Если...
2: Вот вы представьте... А тогда почему он начинает считать, что 30 это плохо, когда он говорит ему, что я увольняюсь?
1: Ну, потому что он, видимо, все-таки ценный специалист, как я, наверное.
2: Наверное. Или, наверное, как я. В любом случае, вопрос, и вопрос, как всегда, очень важный. А как ты конкретно, дорогой наш товарищ, как ты добиваешься повышения зарплаты? Есть ли у тебя какие-то наработанные способы, работающие, проверенные? Есть ли какой-то опыт?
1: Или, может быть, ты, наоборот, обжегся, как бы, и не прокатило? Расскажи нам об этом.
2: Отпустили.
1: Отпустили, да.
2: А обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст-шоу.
1: Узкие джинсы могут привести к мужскому бесплодию, предупреждают урологи. По словам специалистов, тесная одежда пережимает сосуды в паховой области, повышает риск варикоза и нарушает терморегуляцию, что может негативно сказаться на качестве сперматозоидов.
2: Пережимает сосуды в паховой области? А, то есть у Димы Билана качество сперматозоидов так себе?
3: Ну, в общем-то, видимо, так себе. Мы ничего о детях не знаем.
2: А у Валерия Леонтьева, который пел в лосинах, у которого вообще было все пережато. И поэтому, кстати, и голос, наверное, такой высокий.
3: Ну, зато все ради искусства. И вот почему, кстати, оказывается, на самом деле, шаман сжег свои узкие кожаные штаны.
2: А, то есть у него теперь качество сперматозоидов во, да? А это хорошая новость для всех россиян, конечно. А, ну, а, то есть, значит... В чем новость-то? Что узкие, да, штаны, джинсы могут негативно сказываться на качестве сперматозоидов, пережимает сосуды в паховой области. Ну, а то есть, подождите секундочку, это новость социально значимая, супер важная. То есть, если по улице идет человек в узких джинсах, то, значит, и у него там все пережимает, сосуды в паховой области, сперматозоиды там умирают. Так, может быть, ему надо как-то помочь? Может быть, тогда, ну, хотя бы, не знаю, попробовать оттянуть ему джинсы, растянуть, чтобы не так пережимало.
3: Ну, знаете, если вы будете растягивать узкие джинсы человеку на улице, ну, как-то, ну, к вам возникнут вопросики. Ну, это же какой-то компромисс найти, смотрите. Вот, ну, любят, ну, могу понять, любят люди узкие штаны. Ну, нравится им, стройные у них, ноги красивые. Ну, можешь же сделать так, чтобы на ногах они узкие, а в паху какой-то клапан. Ну, так, чтобы свободно было все. Освободить.
2: Клапан чей?
3: Ну, какой-то, ну, чаще его клапан, штанов клапан. Чтобы так, ну, там все свободно было так. Чтобы дышало все там.
2: Не, это уже тянет на премию ваше изобретение. Это что, зайцы гульфик?
3: А, вот.
2: То есть, это, зайцы, трусы со слоником. То есть, значит, есть трусы со слоником, а есть джинсы со слоником.
3: Да?
2: И это, кстати, мысль.
3: То есть, и модно, и как бы для здоровья
2: хорошо,
3: полезно.
2: Да, идешь прямо туда, а слоник, вот этот хобот.
3: Ну, в клапан просунул его.
2: Не, он до колена или...
3: Ну, смотря от ваших размеров зависит. Кого как.
2: Это серьезно. Ну, знаете, это на самом деле, ведь это жизнь, ведь у нас на самом деле проблема бесплодия мужиков, она очень серьезная. Мне одна знакомая даже когда-то говорила, что это прям проблема. Я уж не знаю, откуда она это знает, сказала, что у каждого там чуть ли не второго мужика в Питере.
3: Ну, на опыте знакомая.
2: Ну, а может, по профессии, я не знаю. Но если такая национальная проблема, и люди еще ее усугубляют, то есть, может, у них в качестве сперматозоидов именно из-за того, что они носят узкие джинсы. Так может быть. Слушайте, ну надо что-то с этим делать. Может быть, тогда им вообще лучше просто ходить вообще без брюк, например.
3: Ну, я к тому и веду. Я начал с малого, с клапана. А да, в дальнейшем развитии этой стратегии как бы...
2: Только клапана без джинс,
3: да?
2: Так и слоник, чтобы
3: все дышало.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама. Поднимись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга «Roof Place». Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша «Roof Place». Подробности на сайте drumrave.ru. 18+. Record Dance Radio.
1: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Мост-шоу.
1: Девушкам посоветовали носить в трусах лавровый лист, чтобы притягивать мужчин. По словам авторов такого совета, обычная лаврушка в кармашке белья якобы поможет привлечь достойных ухажеров, защитит от неприятного запаха и даже отпугнет нежелательных мужчин.
2: Ну, вы знаете, вот тут я как специалисту, я тут не согласен. На самом деле, чтобы отпугнуть нежелательных мужчин, это в трусы уже нужно не лавровый лист. Это в трусы уже нужно кислые щи с лавровым листом лить и квашеной капустой. Вот тогда есть шанс. Ну или хотя бы харчо с аджик.
3: А как вот я, например, у меня с обонянием все в порядке. Слава богу, в ковид не пострадал. Но я не почувствую запаха, как бы, из трусов лаврового листа, если носом туда, извините, не уткнусь. Вот просто на уровне разговора.
2: Вот поэтому я и говорю, нужно лить уже прям туда. Что-то такое, Серега. Ну, хотя бы я не знаю, что у нас с запахом. Ну, хотя бы шаверму какую-то подложить. Но обычная лаврушка в кармашке может помочь привлечь достойных ухажеров и защитит от неприятного запаха, и даже, понимаешь, защитит от неприятного запаха. Тут я вот не очень понял, защитит от неприятного запаха у девушки из трусов? Но, знаете, вообще, если это так, я думаю, что, знаете, по наивности, раньше я думал, что лучшая защита от неприятного запаха из трусов – это не лавровый лист, это мыло. Ну или хотя бы дезиком так в трусах.
3: Да, если такая ситуация, что нужно перебивать лаврушкой, то это уже очень запущенная ситуация.
2: Лаврушка. А лавровый лист в трусах, не знаю, ну по мне он просто делает девушку борщом. Как бы, и все.
3: Да,
2: нет, если, конечно, туда еще картошечки в трусы напихать, то будет варенье.
3: Картошечка будет выпирать. Знаете, это будет, она перестанет быть похожа на девушку.
2: Ну, да, согласен.
3: Нет. Если диета картошки.
2: Неприятных мужчин отпугнет уж точно. Этих очень неприятных. Хотя, с другой стороны, совсем неприятных может и притянуть.
3: Слушайте, я как бы в этой группе неприятных мужчин. Меня стопудово отпугнет запах лаврушки вот из трусов у женщины.
2: Окей, а как насчет того, что поможет привлечь достойных ухажеров? Вот тут у меня есть некоторый как бы вопросик. А поможет привлечь достойных ухажеров? То есть, а достойными ухажерами они называют тех, кто любит, когда из трусов тянет ухой? А вообще, вот таких людей их можно назвать достойными ухажерами? Потому что, по-моему, таких, вот, кто любит, когда из трусов пахнет, как из пельменной, по-моему, их называют конченными маньяками, нет?
3: Ну да, есть вопросики к ним, серьезно.
2: Это насколько они достойны?
3: Большинство людей на этой земле попадают в категорию мужчин, в категорию недостойных. Как бы. Никто не хочет, чтобы там пахло.
2: Я не хочу точно. Но главное, значит, девушкам посоветовали носить в трусах лавровый лист, бла-бла-бла. А кто посоветовал? Кто эти люди? Кто эти маньяки? Кто они? Я надеюсь, это не депутаты?
3: Да нет, какие депутаты?
2: А кто?
3: Это, я думаю, человек заинтересованный. Возможно, это директор абхазской лаврушечной фабрики. Девушки, совет от Артура Возгеныча. Милый мой.
2: Шеф-повар, да, какой?
3: Да. Вот у меня лаврушки сколько. Давай, пихай себе в кармашек в трусы.
2: А почему в трусы?
3: Ведь, может, они везде?
2: Да. Куда еще? Вот, понимаете, я не девушка. Например.
3: Ну, кармашки у вас есть?
2: В трусах особо нет.
3: Вы же хотите, что от вас отпугнулся нежелательный?
2: Я уже много раз говорю. Я трусы не ношу. Куда мне лаврушку пихать?
3: Ну, не носите трусы, это ваш выбор, ваше право.
2: Вот, а я хочу отпугнуть всяких нехороших. Куда?
3: Просто кармашек пришейте без трусов. Приклейте.
2: А если просто лаврушку как...
3: Это уже фиговый листок.
2: И сзади, кстати, тоже.
3: Нет, вот сзади нужно, а то нежелательный мужчина может
2: привлечь. Нет, наоборот, привлечь, отпугнуть. Как бы. А если луком просто...
3: Что? Лук?
2: Ну, запах лука отпугнет. В баню уронил был, а там лук.

0: Подпольный наркозавод в гараже Петербурга выдал себя взрывом. В курортном районе в одном из гаражей наладили производство синтетических наркотиков, однако работу химиков случайно прервала авария. Взорвались реагенты. Соседи услышали хлопок и вызвали экстренные службы. Прибывшие полицейские нашли лабораторию, изъяли оборудование и более 6 килограммов наркотиков. А предполагаемого организатора производства задержали.
1: Подпольный наркозавод в гараже? В гараже? Слушайте, ну, я вам скажу так, это, конечно, круто даже для гаражей. Я, конечно, ну, думал, что у нас вот в этих бесконечных гаражах на окраинах у нас там есть все, кроме автомобилей. Там, не знаю, бар, ринг, концертный зал, там, крематорий. Ну, чтобы наркозавод, это даже по меркам гаража круто. То есть это прямо, типа, завод с трубой прямо из гаража, а из трубы, типа, дым веселящий.
2: Да, что, возможно, что такой большой гараж, такой, знаете, гараж Сталинка. То есть такой солидный такой.
1: Не было так проходная, да, с пенсионером. Там,
2: ну, завод,
1: пропуск,
2: да?
1: Пропуск наркозаводчанина или как? Как это там работало все? То есть там, а станки там были, какая-то курилка?
2: Наверное, ну, там другие немножко технологии, не надо вам вдаваться в них.
1: Нет,
2: бы,
1: я не собираюсь, мне это не нужны. И, значит, и вот этот наркозавод в гараже, он выдал, как было сказано, себя взрывом. То есть, я не очень понял, то есть, что же, вся эта наркота, она как бы разлетелась по району и наркотической взрывной волной как бы накрыла, да?
2: Курортный район.
1: Я стал не просто курортом, а праздничным.
2: И тут еще очень интересно, зачем мне говорят, что подпольный наркозавод? А что, где-то у нас есть неподпольные?
1: Да, ну, это возможно, есть такие гаражи. Нет, почему?
2: Где можно?
1: Послушайте, есть же гаражи, где делают абсолютно легальную для фармакологии. Ну, выбивают же такие вот...
2: Ну, Владик, активированный уголь. Жгут покрышки, получают уголь.
1: Но, и смотрите, я выдал себя взрывом. То есть, если бы гараж не взорвался, то наркозавод бы работал до тех пор, пока наркозаводчане не вышли на пенсию.
2: Да, и в доме отдыха в курортном районе бы отдыхали на заслуженной пенсии. Вот в этом же.
1: А что там делать-то?
2: Ну, курорт.
1: Этим таким. Для них это уже не курорт, если завод взорвался.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: надежда реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Если вы взяли в руки свои телефоны, чтобы написать нам сюда сообщение, то можете сообщение писать перестать и отложить свои телефоны в сторону. А в этом месте нашей программы мы должны вам объяснить, почему. И эту обязанность, эту честь я возлагаю на плечи господина Крема.
1: Большое спасибо за доверие, потому что действительно только я смогу внятно и нормально это все объяснить. Дело в том, что внезапно наша администрация... Наша есть администрация? Ну, администратор
0: наш. Ну, у нас есть администрация. Ну, мы же не можем без администратора.
1: Решили провести профилактику нашего чата. То есть они сюда все набежали, вот прямо сейчас протирают контакты.
0: И продувают. Продувка, простяжка, кстати, подуйте.
1: Обещают, что, возможно, скоро закончат, а может, ну так что
0: нет,
1: напишите.
0: Не важно, это зависит от того, как крем буйду. Сейчас продую.
1: Надышусь этим нашатырем или ацетоном.
0: Вопрос только профилактика чего?
1: Профилактика всего. Профилактика, она всему профилактика.
0: В общем, сами понимаете, поэтому... Это не значит, что не надо продолжать писать.
1: Потому что они могут сейчас уже все...
0: В любой момент все могут продуть.
1: Все полностью.
0: Пишите, а если вдруг все заработает, почитаем ваши сообщения в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. По данным Росстата, специалисты по выращиванию морской рыбы и морепродуктов в среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей. И специалисты по управлению ценными бумагами в среднем 730 тысяч. Правда, у лидеров рейтинга есть нюанс. Сезонная работа, тяжелые условия и вахты в отдаленных регионах.
2: Что-что, рыболовы?
3: Окей, почему сотрудники пенсионных фондов богатые, это я еще понимаю. Потому что они работают с пенсиями, с нашими будущими. А как известно, пенсии у нас большие. И на пенсиях делают 820 тысяч в месяц. Но рыболовы 970 тысяч в месяц. Это же не те рыболовы, которые вот с удочками на мосту стоят, с пакетами с водой, где плавают там три карася и случайно выловленный презик.
2: И даже не те, которые по весне отрываются на льдинах и их весело снимает МЧС с вертолетами.
3: А кто? Что это за рыболовы, которые зарабатывают 970?
2: Это которые вахтово на этих гигантских сейнерах лабораторических уходят в море.
3: Нет, там же было вообще очень странно. Там было сказано сначала, что это рыболовы, а потом было сказано, типа, по данным Росстата, это специалисты по выращиванию морской рыбы и морепродуктов. Так я не понял, это те, кто ловит или те, кто выращивает?
2: Ну, смотрите, вырастили вы лосося. Чтобы его продать, что правильно? Нужно его выловить. И вы из выращивателя или выращивателя?
3: Вращайтесь в рыболовы.
2: Да.
3: Не, блядь, то есть я сначала выращиваю,
2: а потом выловлю. А сначала оттащиваете.
3: А зачем оттаскиваю, потом подтаскиваю.
2: Да.
3: А вот такой вопрос. А нельзя просто вырастить? И а зачем его ловить? Если
2: вырастить и отпустить?
3: Да нет, там просто вырастить и не ловить, потому что он уже пойман. Я его вырастил. Вы знаете, я вас вырастил как сына,
2: да?
3: А зачем мне вас ловить?
2: А я такой сынок, такой юркий, знаете, шустрый. Вдруг от вас я убегаю.
3: Не, я ничего не понимаю. Что такое выращивать морепродукты? Морепродукты это что, лобстеры, лангусты, что там, крабы, креветки?
2: Креветки,
3: а
2: да.
3: Как они выращивают лобстеры?
2: Ну, смотрите, можно в гаражах, например.
3: А тогда зачем их ловить?
2: Ну,
3: а, могут...
2: Да, убежать из гаража.
3: Ну окей, это вообще интересно, надо об этом... Я никогда не знал. То есть это рыболовы, они же рыборосты, да?
2: Да.
3: Или как? И, значит, ну, в любом случае, я вам вот что скажу, Крем. Значит, сотрудники негосударственных пенсионных фондов получают 820 тысяч рублей, да? Рыболовы 970 тысяч в месяц. Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Вот надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных фондов.
2: Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню там. Ну в смысле, в хорошем слово, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
3: Нет, а государственных не хотите?
2: А тут не говорят за
3: это. Если, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч в месяц. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
2: 830?
3: Ну как минимум 35. Так вы каким хотите быть?
2: Я хочу быть все-таки негосударственным.
3: Ну, окей, а скажите мне, а что делает вот эти работы родственными? Я имею в виду рыболова и сотрудника негосударственных пенсионных фондов в смысле зарплаты.
2: Вот почему они в одном ряду?
3: Почему, да? Почему, значит, на первом месте с 970 тысяч работник рыболов, а на втором месте сотрудник государственного фонда? Что...
2: Ну, смотрите,
3: где они вот как-то сошлись за...
2: Все решает рынок, как бы, востребованность этих людей. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию. Так это же, нет?
3: Да. Ну, или, может быть, просто рыболовы ловят рыбу, а сотрудники пенсионных фондов нашу пенсию.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Москве уже третий раз не смогли продать здание Рижского вокзала. По данным СМИ, аукцион вновь признали несостоявшимся. На лот стоимостью около 4 миллиардов рублей не поступило ни одной заявки. В него вошли историческое здание вокзала, двухэтажный корпус и земельный участок. По мнению экспертов, потенциальных покупателей отпугнули высокая цена и статус объекта культурного наследия.
2: Отпугнула высокая цена? А так бы взяли, что ли? И из Рижского вокзала сделали бы, что, хорошую видовую трешку? Или коворкинг?
3: Да все, что угодно можно сделать. За 4-то миллиарда. То есть, может, там, можно цирк там устроить. То есть, ну, в смысле, буквально цирк, настоящий цирк.
2: А зачем им вообще был нужен Рижский вокзал? Чтобы что, чтобы сделать из него Ярославский? Что?
3: Ну, что-нибудь знать сделать. Ну, слушайте, ну вы бы и отказались от Рижского вокзала. Он красивый.
2: Ну, за 4 миллиона... Да, он красивый. И Рижский, кстати. А в Ригу сейчас... Да?
3: Нет, но...
2: Нереально. Отпугнула высокая цена. А они что, хотели Рижский вокзал за муку, что ли, взять? По цене что, троллейбусного парка? Или автовокзала? Ну, главное, смотрите, мы же уже даже эту новость, по-моему, обсуждали.
3: Ну что, когда, его выставили, да?
2: Когда только выставили на продажу этот вокзал.
3: Уже в третий раз не могут
2: уже,
3: продать.
2: Да, в третий раз не могут продать. Ну, окей, ну и что тогда теперь будет с Рижским вокзалом? Что, он так и остается вокзалом, что ли?
3: Ну, он же РЖД принадлежит.
2: Да, конечно.
3: Ну, там могут сделать какие-то, знаете, подсобные помещения Казанского вокзала, склад, как бы, там, не знаю, там, музей паровозов могут сделать там. Общагу для проводников.
2: А может быть, пойти еще круче? А может быть, сделать Казанский вокзал на Рижском, а Казанский разгрузить? Такая идея.
3: Ну такая, ну все и так приятно.
2: Прикольно. И на этом тоже, например, миллиард. Ну а если бюджет хороший на это получить?
3: А что по Ярославскому? Есть какие-то мысли?
2: А это еще миллиард.
3: Да какой миллиард? 2 минимум.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Невеста отсудила у свадебного фотографа 400 тысяч рублей из-за неудачного рилса с женихом. По данным СМИ, фотограф сняла момент, когда во время каравая у жениха заклинила челюсть, смонтировала ролик и опубликовала его в соцсетях. Видео быстро разлетелось по крупным пабликам, после чего невеста обратилась в суд. Несмотря на пункт в договоре, разрешавший использовать материалы для рекламы, суд обязал фотографа выплатить 400 тысяч рублей компенсации.
2: Да тут, знаете, не в фотографе проблема. Тут проблема в женихе. А что это за жених, у которого при виде каравая клинит челюсть? А ей точно нужен такой жених, заклинивший челюсть? Может, ей лучше с фотографом с этим замутить?
3: Ну вот и ей не нужен такой жених. А глазки такого жениха ей не нужны. И что значит «во время каравая»? То есть что такое «время разбрасывать камни»?
4: Да, «время собирать каравай».
3: «Время там, время каравая».
4: Что такое время? Я сам не знаю, объясните мне.
3: Ну, это, в принципе, возможно, скорее всего, это, знаете, есть такой, ну, достаточно такой диковатый, странноватый старинный обычай, когда им вносят каравай, и они должны откусить от него без
2: помощи. Кто они?
3: Жених и невеста.
2: А зачем? Вот, это делает их...
3: Вот, делает их, во-первых, роднее друг другу, а во-вторых, самое главное, кто больше шмат укусит, как бы, своим ротом, тот и главный будет в семье. Видимо, жених так широко раскрыл свою хлеборезку, что заклинила челюсть у него. Хотел
2: быть главным. А значит ли это, что будет главным в семье?
3: Не значит, он
2: откусить не смог. Нет, подождите, потому что с одной стороны раскрыл, а с другой стороны заклинила. Как вот решать этот вопрос? Ну, это сложная, на самом деле, очень сложная ситуация.
3: Но это нужно обращаться за консультацией к свадьбологам.
2: Они замеряли, насколько широко рот?
3: Ну, рот-то он открыл широко, конечно же, но... Ну, не смог, видимо, шмат этот ухватить каравайский.
2: А зачем это? Я еще понимаю, ну, извините, не подумайте ничего плохого, но я еще понимаю, когда невеста, когда так проверяют невесту на широкий рот, ну, сколько поместится в рот каравая, да? А жениху-то зачем?
3: Чтобы быть главным в семье.
2: А почему тот, кто открыл широко, как выражать, хлеборезку, главный в семье? В чем смысл? Что он собирается в рот пихать?
3: Ну, в рот уже ничего, дальше уже дело невесты.
2: Ну, окей, и теперь он с заклинившей челюстью. Зачем он ей нужен? Я повторяю, этот жених. Как она с ним будет, например, целоваться? Не говоря уже обо всем остальном.
3: А по всему остальному это как-то, ну, особо не мешает.
2: Вдруг
3: рассказывал, да.
2: Вы имеете в виду, да, заработать ей на новый iPhone, да, согласен. Ну, окей, и значит, и видео быстро разлетелось по крупным пабликам. То есть, я так понимаю, оно разлетелось по крупным пабликам, но это не потому, что им понравилось красивое платье невесты, да, а потому что им понравилась заклинившая челюсть.
3: Ну,
2: да?
3: Вам бы что, не понравилось?
2: Конечно, вот что сейчас нужно, чтобы прославиться, да, но не красота же, не красивые глаза у невесты. Кривая челюсть, как раздолбанная хлеборезка. Так вот, и она на этого фотографа в суд... Так фотограф их прославил вообще на секундочку. Он сделал из неизвестной пары заклинившую хлеборезку.
3: На этом еще можно подзаработать. Можно с таким
2: фокусом выступать. А если еще ей челюсть свернуть, то можно прям стать звездами. А если его еще, если у него его рот заклинило так, что он до сих пор не смыкается, ему же можно в этот рот что-то засунуть и еще одно видео.
3: Засунуть и высунуть.
2: А это нет, это уже 4x.

0: реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Микс из главных треков недели. Это Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд Мегамикс.

У микрофона MC Жан. Я приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. В эфире «Классика рекорда». Программа, в которой для вас звучат только самые крутые, убойные хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. И прямо сейчас Тиесто с композицией «Red Lights». Тиесто раньше был королем транса, а тут бац! И в «Red Lights» добавил акустическую гитару. Фанаты сначала такие: «Эй, а где привычный транс-пульс?» А потом поняли, что этот гитарный риф цепляет не хуже любого дропа. А строчка в песне «Мы могли бы просто проскочить на красный» — это про то, что надо сбрасывать оковы и бежать к мечте. И не вздумайте это повторять в реальной жизни. ГИБДД вряд ли оценит такой EDM-порыв. И если вдруг захочется проскочить на красный, лучше сделай это на танцполе, а не за рулем своего транспортного средства. Береги

вами MC Жан, и мы продолжаем программу «Классика рекорда». Давайте вспомним еще один суперхит. «For President» появился в 2013 году и выпустил его Эрик Ороско, больше известный как «The Oro», мексикано-американский диджей-продюсер. В начале 2010-х он был одним из тех, кто активно продвигал звучание, смешивающее EDM и латиноамериканские ритмы. И еще один забавный факт. Название «В президенты» — это, конечно, шутка. Но фанаты всерьез предлагали создать петицию, чтобы выдвинуть Диора на выборы, хотя бы в президенты танцпола. И, честно говоря, у него были все шансы на победу, ведь его главный лозунг звучал бы так: «Больше баса, меньше скуки».

0: Вы слушаете «Классику рекорда». У микрофона MC Жан, и мы продолжаем композиции под названием «Take Me Away» от Four Strings. В 2002 году трек добрался до 15-й строчки UK Singles Chart. Не топ-1, но для транса это все равно, как выиграть мини-Оскар. «Take Me Away» — это чистый дух эпохи, когда в плеере был один CD с компиляциями «Trance Master». Делай громче музыку.
1: В эфире «Классика рекорда».

И вот она, финальная точка в классике рекорда. Hold Your Color от Pendulum. Трек, после которого хочется срочно бежать на рейв, либо задумчиво смотреть в одну точку и размышлять о смысле жизни. Ну или хотя бы о том, как вообще можно так круто смешивать drum and bass с роком. А эта классика рекорда и другие выпуски уже доступны в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на нашей официальной страничке www.radiorecord.ru и, конечно, в нашем мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. С жителями Новгородской области, а также гостями Валдая в замечательном месте под названием Угловка мы встретимся 8 августа в субботу ровно в 7 вечера на главной сцене. Я буду ждать вас, ваш MC Жан.

through this, what comes next will be marvelous.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, конечно же, welcome. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд, где с утра до вечера вы можете слушать любимую музыку и под нее танцевать. Все это вместе с нами. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут подвигаемся здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати. Рекорд Пати.

Под занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано музыкальное танцевальное безумие. Да, контент свежий, между прочим, он. Записи шоу подкаста «Президент Рекорд Клаба», «Крем Хрусталев». Тоже есть, есть мои каперы, есть мои шоу, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист. Это Юшкина с трехчасовым, по-моему, если не ошибаюсь. По-моему, три часа все-таки. Субботний итоговый Рекорд Пати. Также Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом. А еще новое шоу «Час резидента». Там уже четвертый, насколько я помню, эпизод и классные гости. Короче, переслушайте обязательно, зацените. Мы вкладываем душу в это шоу, как и вкладываем душу в наше шоу Рекорд Пати, которое прямо сейчас финалится. Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a state of trance.